я, когда я сам даже не знаю, кто я. Береги своих самых близких, не ведись на однодневных писк.